0: нас на лист найгибливейших 100. 100. Место številка 49.
1: Mitre Vegas, Like Mike and Marlon Hofstadt.

0: на лестнице найгибливейших 100 место številка 20.
1: Martin Garrix with Ed Sheeran, Repeat It.